так и тут мир, какая правда бай. Художник, он сердце жив, а не украсит миг, в этом горбушку край. Играй, тебе нервы, так и тут мир, какая правда бай. Художник, он сердце жив, играй, как

мир, моя правда, бай. Ну, да, книг, что сердце живет, один край, тут книг, в этом закону край. Играй, тебе сорвет, да, тут мир, моя правда, бай.